0: Соколов, Трусов и партнеры. Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
1: Подробности.
2: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. Репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявила никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
0: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
3: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил миллион долларов. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах. Его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь здесь действующим президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на

0: 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Подошел к концу регулярный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации и началось самое интересное – плей-офф. 16 команд в сериях сначала до 3, а потом до 4 побед оспаривают право на звание лучшей команды лиги. Или чемпионом мира, как это любят называть в Америке. Из этих 16 клубов у меня, как у любителя старой школы баскетбола, одна вызывает ностальгию – Детройт Пистонс. Команда из города, который до сих пор не оправился от кризиса американской автоиндустрии. Команда с богатейшей историей, которая выигрывала последний титул в 2004-м. А 2 года назад завершила сезон с позорными 14 победами в 82 играх регулярки. В мае 24-го вице-президентом клуба стал бывший игрок московского ЦСКА Трейджен Лэнгдон. И началось преображение клуба. Траж возвращается к 80-м годам прошлого века и знаменитой команде, прозванной «Плохие парни». Именно тот бескомпромиссный, жесткий, а порой жестокий стиль игры демонстрирует сегодняшний Детройт, который в этом сезоне одержал 63 победы. У Пистонс самая плотная защита в НБА, и местами она действительно напоминает игру тех плохих парней конца 80-х. Билла Лэймбера, Денниса Родмана и Джо Думарса, которые не стеснялись прессовать соперника локтями, а иногда и кулаками. Вот только виртуозных передач и скользящего стиля игры великого Айзея Томаса не хватает. Хотя, есть же первый выбор драфта 21-го года Кейт Каннингем. Главная звезда Пистонс с контрактом на 46 миллионов долларов в этом сезоне раздавал по 7,5 голевых передач за игру и набирал по 33 очка. Нравится мне смотреть такой олдскульный баскетбол. И именно из-за этого хочется, чтобы Детройт снова добрался до финала НБА.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в России. Российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Армузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Омана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки с сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
0: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитросхеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которые у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, на какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год-году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. Другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
4: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
5: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
6: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
5: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос. Но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
4: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
7: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без уксуса 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
6: Есть ли ажиотаж на майские?
7: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
4: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города. И массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа между Щелковским и Балашихинским шоссе.
8: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет. Это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей. С 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев, у вас стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
4: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
9: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме тренер сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
10: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонажем мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис. Любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гуфман, Полина гимнастка. И это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
9: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
11: Я был на реальных съемках, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта, он по виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор фортбилет за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис — это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
9: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр художественный не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Вскоре периметр российского стройкомплекса пополнит новый институт – Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта ЦДИ, который создается для разработки и внедрения передовых решений и формирования в строительстве единой цифровой среды. Создание ЦДИ пройдет в 2 этапа. Первоначально все будет отрабатываться на процессах главгосэкспертизы, а затем готовые решения предложат другим органам и организациям отрасли. Как признался в интервью Business FM начальник главгосэкспертизы Игорь Манылов, для всего экспертного сообщества это очень серьезный вызов. Своеобразный выход за пределы ведомственного колодца на широкую поляну. Конечно, мы рассчитываем, что будем не одни. Нам нужны органы стройконтроля, надзора, объединений строителей, проектировщиков и изыскателей и так далее. Минстроем принято решение создать коллегиальный орган из тех, кто входит в периметр ведомства. А мы будем отраслевым оператором этой новой площадки. Строительство – это междисциплинарная сфера с огромным числом участников. Выстроить эффективную схему работы чисто административными методами здесь все равно не получится. Поэтому ставка на инженерию данных и искусственный интеллект абсолютно правильный и, я бы сказал, безальтернативный вариант, отметил Игорь Манылов. А еще рассказал о том, почему, невзирая на все сложности, считает прошлый год успешным. Как предлагает бороться даже не с дефицитом кадров, а с низким уровнем профессиональной подготовки специалистов. С помощью чего можно преодолеть ставшее уже классическим расхождение между первоначальной сметой проекта и тем, что получается в финале. И каким напоминанием должны служить кольца, которые хорошо бы вручать всем выпускникам российских инженерных вузов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
13: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из Европы части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3,5 часа, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. А российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и до Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те, где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Красавском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
1: Александр Макартычан, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
14: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», — написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
15: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу, и это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации, он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
14: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
16: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещение какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
14: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
18: Бизнес говорит.
19: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
20: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, который находится посредоточение офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, совершенно в других условиях. Воспитанные, это в первую очередь доставка, вторая очередь это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
19: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
21: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланчи, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
19: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
0: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я согласуюсь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, ни какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
18: Бизнес говорит. Продолжительность жизни.
4: В 2016 году японский биолог Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, при котором клетка буквально поедает саму себя. Переваривая собственные поврежденные части, клетка затем использует их как строительный материал.
18: Журналист Алена Копылова.
4: Это одна из самых элегантных систем выживания, которую эволюция создала за миллиарды лет. Когда клетка испытывает стресс, голод, дефицит энергии, накопление поврежденных белков, она запускает внутреннюю уборку. Специальные структуры обволакивают мусор внутри клетки. Дефектные органеллы, неправильно свернутые белки и вирусные частицы. Все это затем переваривается до аминокислот, которые клетка использует повторно. Главный триггер аутофагии – голодание. Уже через 12 часов без еды клетки начинают активно запускать этот процесс. Именно поэтому интервальное голодание привлекает столько научного внимания. С возрастом этот механизм работает хуже. В клетках мозга накапливаются токсичные элементы, те, которые аутофагия должна была утилизировать. Исследователи считают это одним из ключевых механизмов болезней Альцгеймера и Паркинсона. В онкологии картина сложнее. На ранних стадиях аутофагия подавляет развитие опухолей, уничтожая поврежденные клетки до их перерождения. Но в уже сформировавшейся опухоли она может помогать раковым клеткам выживать в условиях стресса. Сейчас наука активно ищет способы управлять этим процессом.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Козьма Прутков. Три дела, однажды начавшие, трудно закончить. Во-первых, вкушать хорошую пищу. Во-вторых, беседовать с возвратившимся из похода другом. И в-третьих, чесать, где чешется. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
18: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов. Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
3: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
5: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
3: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет. Наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
22: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
3: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос, как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
23: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение «словесное».
3: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
17: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
4: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональные жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале и приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
6: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это вот, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сразу с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
4: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерен открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
7: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать, и президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн, и в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы Венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа, и, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиль и США, и прежде всего Израиль.
4: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
8: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
9: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
8: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотого льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
9: А то, что зрители будут определять победителя?
8: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
9: То есть никаких последствий скандала не видите?
8: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
4: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
17: Макс, не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
10: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечивать кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
17: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоп.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
11: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди приезжие из бедных республик союзных. Поэтому непрестижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация, Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
17: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
18: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт».
2: Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку.
18: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
12: Между делом обсуждаем с Вадимом Мамонтовым, исследователем, основателем компании Russia Discovery, музыку в путешествиях. Когда Вадим мне рассказывает про далекие острова и белых медведей, я сразу думаю о том, какое сопровождение вообще уместно. И, ну, предлагаю что-то глобальное, то, что определяет меня, ну, Pink Floyd, Led Zeppelin, не знаю.
13: Да, Pink Floyd, конечно, да, но это для меня больше, наверное, настроение Антарктиды. Когда-то в первом путешествии в Антарктиду нашли где-то вот на чудаках последний альбом. Назывался он «Endless River», «Бесконечная река». И я не стал его слушать даже в Москве, взял его с собой в дорогу. И если вы идете туда с Южной Америки, из Ушуаи, как правило, оттуда отправляется сюда, к Антарктическому полуострову, самый короткий путь. И вот к утру второго дня я вышел на такой как бы панорамный ланж. На судне он есть. Еще не было никого. Все либо лежали уставшие после качки, либо еще досыпали. Но вот с первыми лучами солнца начали появляться первые айсберги. И тут я как раз достал вот этот вот альбом, и совпадение было невероятное. Той музыки, которую я слышал в наушниках, потому что на самом деле вот она, та самая бесконечная река, которая идет тебе навстречу, и эти айсберги, они как бы обозначают это течение этой реки. Я вот от первой ноты до последней просто впитывал каждую его ноту. Поэтому на самом деле для меня музыка, она очень здорово дополняет вот ощущение от путешествия и может на самом деле возвращать уже потом, когда ты возвращаешься домой, она тебе помогает снова пережить вот то состояние, которое ты тогда испытывал.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
18: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
17: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
15: В субботу погода будет определять периферия антициклона. Это антициклон приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4. По области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. То есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. То есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме. Такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая солнечная погода. В ночные часы температура будет повышаться. Мы 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12. Дневная температура. Понедельник, вторник это где-то 17-23 градуса. 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае, в центре Москвы, плюс 25.
24: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег там?
15: Ну, ветра могут быть, они могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет. От ветра никто не застрахован. Тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, но пока что не прогнозируется.
17: Татьяна Позднякова, Метеоновости. Осадков в праздничные дни не предвидится. Дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании. Его жена, бывший топ-менеджер Русагра Сергей Трибунский, супруга. И генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет Интерфакс, превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в Русагра на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Впечатление, что с помощью этих исков генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. Данному уголовному делу и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что что это, как не экономическое дело? Какая речь может вестись про ликвидацию дохода, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. С стороны гособвинения, но подавая максимальное количество требований к Машковичу, но создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
24: А что он так, знаете, в немилость впал власти?
14: Крупные предприниматели, все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки и красиво преподнесли, ну, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
24: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателей?

0: завершить.
1: В нынешних реалиях прогнозы неблагоприятны.
2: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
3: Подробности.
4: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан и сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. Репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявила никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
2: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
5: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, но сейчас на первых полосах его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь с действием президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Но может быть,

0: не только материальным взысканием, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
1: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
2: Дело вкуса. С Катей Калиной.
3: Премиальные рестораны предпочитают не называть некоторые вещи своими именами. Бизнес-ланч – бизнес-ланчем, например. Или, не дай бог, комплексным обедом. У премиального гостя премиального ресторана от этого словосочетания родом из советских столовых сразу портится аппетит и начинается непремиальная изжога. То ли дело special set или special меню. И сразу продано. Из любопытных маркетинговых фишек, вуалирующих по факту заранее собранное обеденное меню, новая придумка ресторана Бьорн – лагом сет. Дескать, скандинавы перегружать жизнь лишними смыслами не любят, поэтому на тарелке все просто. В каждом блюде сета не больше 3 ингредиентов, а блюд в сете 4, плюс десерт, плюс антреме. Ну, то есть, по факту, на такой обед и делового партнера не стыдно пригласить. Смотрите сами. На закуску картофель и слайс вяленой оленины под сыром скир. Вторая подача – слабосоленый муксун с молодым редисом и хреновым муссом. Далее подают бульон из дичи с подосиновиками и корнем сельдерея. Горячая на выбор – асабука из оленя с жженой капустой или нерка с кейлом. Перед десертом – сорбет из северной морожки и, собственно говоря, сам десерт. Цена обеда, который можно съесть и вместо ужина, до 18.00 действует предложение Бьорн – 3800 рублей. Мне кажется, на днях я уже видела эту цифру, правда, напротив стоимости одного блюда в меню где-то в центре Москвы. Еще один ресторан, который, впрочем, слово «ланч» не постеснялся, французский шинор Андрея Делоса. Здесь теперь тоже действует обеденное меню по фиксированной цене. За 2150 рублей можно съесть 4 блюда из каждого раздела меню а-ля карт с часа до 5 вечера. Например, паштет из индейки, вишесуаз или луковый суп на выбор, запеканку пармантье с телячьими щечками и тирамису или крем-брюле. Хлебная корзина и кофе в стоимость входят тоже. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Омана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки с сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынес суд в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьера черный в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которого у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. Другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
6: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
7: На конец апреля 26 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
8: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
7: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее, так называемые желтые ценники. Они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос, но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
6: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в праздники покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
9: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без лука 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
8: Есть ли ажиотаж на майские?
9: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
6: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города. И массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа, между Щелковским и Балашихинским шоссе.
10: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет. Это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей. С 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев, у вас стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
6: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные, а только в будни. Тогда, например, в Берилево она обойдется вдвое дешевле – 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
11: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
12: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис. Любительский, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка. И это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
11: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
13: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта, он по виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор в Англии за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис — это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
11: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр художественный не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам второго сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
2: Наизусть. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
14: Летом нас ждет чемпионат мира по футболу. Необычный и, как всегда, с вопросами и интригами еще до своего начала. Но перед ним нужно завершить все другие турниры. Вот и в Европе начинается самое интересное. Лига чемпионов УЕФА подошла к стадии полуфиналов. На этой и следующей неделях определятся участники решающего матча, который пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена. Мюнхенская Бавария сразится с Пари Сен-Жермен, а мадридский Атлетико будет выяснять отношения с лучшей командой Англии – лондонским Арсеналом. На стадии плей-офф выбыли мощные и интересные команды – Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль. Но чемпион может быть только один. Интересно, что в 1/8 финала пробились 6 команд английской премьер-лиги. Сейчас из них осталась только одна. Немного по противостояниям полуфиналов. Мюнхенская атакующая машина с Алисеей Кейном и стоимостью состава в 970 миллионов евро против ПСЖ, где звезды на каждой позиции. У французов игроки оцениваются в 1 210 000 000. Это, наверное, более интересно из двух пар соперников, и тут невозможно назвать фаворита. Вот если бы эти две команды могли сыграть в финале. Вторая пара. Арсенал по составу самый дорогой клуб из этой четверки. 1 230 000 000. Атлетика значительно дешевле. 590 миллионов. Мадридская команда даже не входит в топ-25 Европы по трансферной стоимости. А по игре не скажешь. На бумаге преимущество за англичанами, но матрасники очень цепкая команда, и с ними всегда непросто. За победы в плей-офф клубы уже заработали 39 миллионов евро призовых. Выход в финал добавит еще 18 миллионов. А нам остается насладиться прекрасным футболом.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
15: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалиний выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейских части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3,5 часа, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и да, Ламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те, где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
4: Александр Макартачан, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
16: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гулумов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим удворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гулумова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
17: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации. Он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
16: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
18: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещение какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
16: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Коршинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
2: Бизнес говорит.
19: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
20: У нас есть комбо-набор, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится посредоточение офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена, меняется структура потребления, приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это, в первую очередь, доставка, вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше, и со временем они вообще исчезнут как вид.
19: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
21: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланч, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать приписать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, в Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
19: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
0: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я согласуюсь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательным, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
2: Бизнес говорит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Вот интересно, что более показательно для понимания положения дел на ипотечном рынке? То, что в марте 26 года все заметно лучше, чем было год назад, и даже месяц назад, в феврале? Или то, что в целом в первом квартале этого года все заметно хуже, чем было в четвертом квартале прошлого? В итоговых подсчетах Объединенного кредитного бюро есть и про то, и про другое, но про позитивный март думать как-то приятнее. Согласно данным ОКБ, за первый месяц весны банки выдали россиянам более 78,5 тысяч кредитов на покупку жилья. По сравнению с февралем, количество выдач выросло на 16%, а в годовом выражении аж на 36%. Объем мартовских ипотек дошел до отметки почти 322,5 миллиарда рублей. Это тоже заметно больше показателей и февраля, и прошлогоднего марта. Игроки первичного рынка на позитиве. Доля нового жилья пусть чуть-чуть, но увеличилась до 28% от общего количества кредитов. Стало быть, доля вторичного жилья составила 72%. Хотя тут смотря с чем сравнивать. В марте 2025 года на новостройки приходилось 53% от всех выданных ипотек. Аналитики ЦИАН со своей стороны, фиксирующие переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, говорят, что в первом квартале года вторичный рынок показал большую устойчивость, чем первичный, который пострадал на фоне изменения условий программы семейной ипотеки. На вторичке за квартал продажи просели на 27%, а в сегменте новостроек сразу на 43%. К тому же ценовой разрыв между сегментами сегодня очень заметен. В среднем строящееся жилье дороже готового на 23%, и покупатели не могут на это не реагировать. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается.
1: Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов? Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляя, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
5: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
7: В первую очередь, этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
5: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет. Наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
22: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
5: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос, как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
23: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение «словесное».
5: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
6: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что Биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы Биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональные жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале, приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по миру. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
8: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале, или если сравнивать с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
6: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Бизнес ФМ спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
9: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать, и президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн, и в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа, и, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что биеннале примет участие Израиля, США, и прежде всего Израиль.
6: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
10: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
11: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
10: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотого льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
11: А то, что зрители будут определять победителя?
10: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
11: То есть никаких последствий скандала не видите?
10: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще, да, стоит даже обсуждать.
6: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: Макс, не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоб». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
12: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечить кандидатов жильем. Спецодежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоб, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
1: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоб.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
13: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей, знакомых ситуации, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому не престижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
1: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
3: Строго по делу. Руководитель платформы «Роста РВБ» Юлия Полетаева. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
24: Платформа «Роста» — это, видимо, и для начинающих локальных брендов, и для самого маркетплейса, который получает новых популярных производителей, обеспечивая льготное продвижение. Как попасть в программу и какие чудные открытия она уже дала?
3: Юлия Полетаева, руководитель платформы «Роста РВБ». Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
14: чипсы, сладкая газировка, лапша быстрого приготовления, готовые соусы и промышленный хлеб. Все это объединяет одно понятие – ультраобработанные продукты. Те, что содержат длинные списки химических добавок и почти ничего настоящего. Пока наука изучала, как они влияют на сердце и вес, выяснилось кое-что неожиданное. Главной мишенью оказался мозг.
3: Журналист Алена Копылова.
14: Как именно это происходит? Механизмов несколько. Первый – через кишечник. Кишечник производит около 95% серотонина в организме и напрямую связан с мозгом через блуждающий нерв. Ультраобработанные продукты нарушают микробиом. Разнообразие бактерий снижается, и производство серотонина падает. Второй механизм – воспаление. Эмульгаторы и усилители вкуса повреждают кишечный барьер. В кровь проникают воспалительные вещества и достигают мозга. Третий механизм – вытеснение. Ультраобработанные продукты заменяют в рационе еду, из которой мозг строит нейромедиаторы – омега-3, витамины группы В, цинк и магний. Результат на уровне структуры мозга вполне конкретный и измеримый. Исследования связывают высокое потребление ультраобработанных продуктов с 5% уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память и обучение. Два независимых эксперимента показали на 35% более высокий риск деменции у тех, кто потребляет ультраобработанные продукты в больших количествах.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
15: В субботу погода будет определять периферия антициклона. Это антициклон приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4. По области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, то есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, то есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме, такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая солнечная погода, в ночные часы температура будет повышаться, мы с 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12. Дневная температура понедельник, вторник это где-то 17-23 градуса. 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае, в центре Москвы, плюс 25.
11: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег там?
15: Ну, ветра могут быть, они будут, могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет, от ветра никто не застрахован, тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, но пока что не прогнозируется.
1: Татьяна Позднякова, Метеоновости. Осадков в праздничные дни не предвидится, дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании, его жена, бывший топ-менеджер «Русагра» Сергей Трибунский, супруга. Генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в «Русагра» на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: впечатление, что с помощью этих исков Генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. Данному уголовному делу и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что это как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию дохода, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно со стороны гособвинения. Но подавая максимальное количество требований к Машковичу, он создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
17: А что он так в немилость впал власти?
16: Крупные предприниматели, все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки, и красиво преподнесли, ну, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
17: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
16: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174-я статья Уголовного кодекса о легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания. А вот данные возможности, что 174-я статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
17: Чем это дело может завершиться?
16: В нынешних реалиях прогноз неблагоприятный.
1: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном

0: Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня. Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
1: Подробности.
2: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. Репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявила никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
0: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
3: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах. Его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь здесь действующим президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Ну, он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
0: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Расскажи мне про Чукотку, прошу Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
6: Ты просто видишь там бесконечность, большие долины, вот эти не очень высокие склоны, но тем не менее притягивающие твой взгляд, где горы, они вплотную подступают к этому морю. Это какое-то особенное чувство свободы, которое чувствуется в поведении, в движении тех животных, которых ты видишь. Китах, которые просто резвятся на просторе этих заливов, олени, которые двигаются с такой такой живой рекой мимо тебя. Вот это все тебя как бы наполняет

0: общем-то, особым ощущением этого места. И вот, наверное, какую-то дополнительную ценность этому придает вот эти особые точки, которых на Чукотке достаточно много. Ну, например, самая восточная точка материковой части России, это мыс Дежнёва. Например, точка пересечения 180-го меридиана и полярного круга. Тоже достаточно известная точка. Там установлен даже специальный знак, знак Солнца, который олицетворяет, что вот эти два таких важных географических элемента в этом месте пересекаются. Например, тот же самый 180-й меридиан, он делит остров Рангеля на две части, и восточная часть острова находится в западном полушарии, а западная часть острова находится в восточном полушарии. Для многих как-то магически интересно пребывать вот в таких точках. Не знаю, в некотором смысле это всего лишь некоторые условности, цифры и так далее, но, тем не менее, многие стремятся достигнуть, например, Северного полюса, хотя на сотни километров вокруг все выглядит абсолютно одинаково, и вот какого-то специфического, наверное, визуального какой-то особенности в этом месте точно нет.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Амана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на «Бизнес FM». Держитесь курса.
3: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки. С сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке, хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
7: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьеры черные в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которого у нас нету таможенных границ. Передавали эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубае летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными. Это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. Сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, какие документы нужно предоставлять, в какой-то ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото приплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
6: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 тысяч рублей до 1 270 тысяч. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. Другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
8: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
9: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей.

0: 8400 рублей. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Очередная спортивная драма или нечто большее? На сервисе Винк стартовал сериал «Первая ракетка» с Данилой Козловским и Полиной Гухман. Каким получится этот кинотурнир? На премьере в кинотеатре «Художественный» побывала Александра Сидорова.
2: Данила Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме тренер сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком – делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
3: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонаж в мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
2: Смотреть первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы ОККО, то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре первой ракетки есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
4: Я был на реальных съемках, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта, он по виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще 1984 году в Советском Союзе один генерал получил, выиграл партбилет за продвижение буржуазного вида спорта, потому что он никак не ассоциировался с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию, потому что теннис — это сплошная психологии. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
2: Данила Козловский на премьеру первой ракетки в кинотеатр «Художественный» не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам 2-го сезона. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Чем отвлечься на майские от погоды? Рецепт классический: еда, вино, общение, а там, глядишь, и на улице потеплеет. Переделкино на майские выходные открывает по папоклерную «Алло-алло». Работать будут с 10 утра до 10 вечера 2-3 мая и 9-10. Так что если между дачами Корнея Чуковского и Булата Акуджавы внезапно захочется эклер с оливье, не отказывайте себе в возможности съесть его немедленно прямо у телефонной будки, где разместился проект. 290 рублей. Удовольствие. А еще итальянский с 4 видами сыра, с крабом, это если шикануть. Ну и, само собой, классический вариант из советского детства с заварным кремом. Тарас Кириенко, шеф ресторана «Маме», тоже придумал ностальгическую фишку для взрослых, которые мечтают хотя бы на час почувствовать себя детьми и, в принципе, готовы за это заплатить. Ресторанный «Хэппи Мил» для взрослых – один из мировых трендов этого года. В «Маме» предложение включает в себя добротный классический бургер с картофелем фри и айоли с черной икрой к нему и коктейль на джине и водке

0: клубникой и пармезаном. Цена предложения 3690 рублей, если что. Для студентов и всех причисляющих себя к этой касте на празднике бьет коктейльный фонтан в Альме в проекте на территории научной долины МГУ. Это литр любого коктейля из специального меню. Беллини, японские сприцы или классические сприц-апероль, которые подают в вазе колбе с краниками на квартет. Есть и безалкогольные варианты. Скидка в 50%. Все майские обещают в Альму очередь из тех, у кого есть паспорт. Кстати, безалкогольные варианты коктейльной классики появились и в меню ресторана «Модус». Там теперь можно выпить и негрони, и даже абрикосовый бренди-саур без градуса. Сесть за руль и поехать дальше. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
3: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и Atlasjet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалинии выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейских части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3 часа с половиной, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летя чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и до Ламаны-Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те, где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Карсазском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
2: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
4: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
5: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации. Он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
4: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
6: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированные критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещение какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
4: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес ФМ спросил у рестораторов.
1: Бизнес говорит.
7: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
8: У нас есть комбо-набор, куда входит несколько блюд. И их суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, которое находится с посредоточением офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена. Меняется структура потребления. Приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитанные. Это, в первую очередь, доставка. Вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланчи ждет печальная судьба. По инерции им кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
7: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
9: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланч, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать подать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, в Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили, все довольны.
7: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
10: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательно, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
1: Бизнес говорит. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Стереотип это или нет, но мы все воспринимаем итальянцев как людей эмоциональных, а их родину как страну, в которой всегда происходят какие-то скандальные или криминальные истории. Итальянский футбол не остается за бортом и иногда подтверждает это мнение. В 2006 году, после расследования скандала Кальчополи с назначением судей в итальянском футболе, туринский «Ювентус» был лишен титула чемпиона и понижен до серии «Б». Теперь похожая история, только с миланским «Интером». Прокуратура города выдвинула обвинение в адрес главы судейства Итальянской федерации футбола Джанлуки Рокки. Ему инкриминируют назначение судейских бригад на матче, которые якобы симпатизировали «Интеру». Рокки уже временно отстранился от работы, чтобы не мешать следствию, а свою вину полностью отрицает. Команда удивлена новостями. Президент черно-синих Беппе Маротта от официальных комментариев отказался, но неформально заявил, что сам в недоумении и считает, что клуб не делал ничего противозаконного. «Интер» сейчас на первом месте в серии А и на целые 10 очков опережает «Наполи». Неприятные известия, как всегда, приходят не вовремя. Забавно, что некоторые матчи, которые указаны как те, в которых было нечестное судейство, «Интер» проиграл. Официальных данных пока нет, но коррупционная схема какая-то неэффективная. Министр спорта Италии призвал обеспечить максимально прозрачное расследование этого дела и сурово наказать виновных. В случае, если подозрения подтвердятся, «Интеру» может грозить лишение чемпионского титула и релегация дивизионом ниже, что влечет значительные финансовые потери. А вот замешанным персоналиям грозят тюремные сроки. По итальянскому законодательству они могут быть немалые. Грустно, что такой скандал отвлекает внимание от прекрасного сезона «Интера». Но если он и правда был добыт нечестным, то печальнее вдвойне.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Правительство ограничило ввоз терминалов иностранных спутников в Россию. Отныне для их импорта нужен сертификат Ростеста. Заявлено, что этого требует соображение безопасности. О каком оборудовании идет речь и оправданы ли опасения тех, кто считает, что под новые правила в теории могут попасть и отдельные виды смартфонов? Генпрокуратура заявила многомиллиардный иск к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу, его супруге и бывшему топ-менеджменту компании. Ведомство требует передать их имущество и бизнес-активы в пользу государства. Каковы перспективы нового антикоррупционного дела? Ушли в полном составе. Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за 10 дней до открытия выставки. Официальные причины не называются, неофициальных хоть отбавляй, в том числе версии о том, что камнем преткновения стало присутствие на биеннале России и Израиля. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». В Россию ограничен ввоз иностранного спутникового оборудования. Запрет включает широкий перечень устройств для связи с иностранными космическими объектами. Подпадают ли под ограничения обычные смартфоны с поддержкой зарубежных спутниковых систем? Михаил Задорожный продолжит.
12: Под ограничения подпадают, например, спутниковые телефоны типа Иридиум, Инмарсат, терминалы спутникового интернета. Ввозить такое оборудование можно только по спецразрешению и только если у него есть сертификат Ростеста. Вероятно, речь идет о том, чтобы прекратить, прежде всего, ввоз именно терминалов спутникового интернета. Так считает генеральный директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
13: В первую очередь этот запрет, видимо, должен ударить по оборудованию Starlink, которое, хотя и не сертифицировано в России, поэтому и до сих пор ввозить его было нельзя. Но вот уже 2 года абонентское оборудование Starlink продают многие-многие десятки, если уже не сотни интернет-магазинов с России, причем не просто кусок железа, а оборудование с активированным аккаунтом и даже у большинства торговцев сервисом по пополнению абонентского счета. Очевидно, что именно этот вид оборудования является раздражающим фактором для российских регуляторов, и в первую очередь против него направлено новое постановление.
12: При этом Ростест не сертифицировал терминалы Starlink. Официально спутниковый интернет от Илона Маска у нас недоступен. На карте Starlink Россия указана как зона, где покрытия нет. Наземные станции тоже отсутствуют. При этом сами терминалы Starlink у нас действительно можно купить. Цена начинается от 50 тысяч рублей. Мы позвонили под видом клиента в один из интернет-магазинов, который торгует таким оборудованием. Там подтвердили, что у нас оно работать не будет.
14: В Российской Федерации нет. Мы продаем в России, но покупают же не только для России, правильно? Берут и увозят за рубеж.
12: В интернете уже обсуждают, что под ограничения могут подпасть обычные смартфоны с поддержкой западных спутниковых систем. Но в самом постановлении, опубликованном на сайте правительства, таких формулировок нет. Хотя главный вопрос, как трактовать этот перечень, продолжает аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
15: Скажем, вот код 0009, туда входят устройства типа смарт-часов с функциями там шагомера, пульсомера, если они вот работают со спутником. USB-концентраторы вот в этот же код записаны. Ну вот, например, радиотерминалы GSM-связи, они тоже здесь предусмотрены. Из очевидного это запрет терминалов, а из неочевидного это смотря как читать это постановление. Есть такой пункт. Фраза «Для целей применения настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТНВД, так и наименованием товара». По кодам смартфоны в эти коды не попадают. Но вот если эти «как так» трактовать как логику «или-или», то ничего нельзя, включая смартфоны, потому что смартфоны подпадают под определение «словесное».
12: Ограничения на ввоз иностранного спутникового оборудования вступили в силу и будут действовать в течение 6 месяцев. Контроль за исполнением возложен на таможню и ФСБ. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: За 10 дней до открытия Венецианской биеннале ее жюри ушло в отставку в полном составе. Причины не уточняются. Отставка последовала менее чем через неделю после решения жюри не рассматривать в качестве претендентов на награды работы стран, чьи лидеры получили ордер Международного уголовного суда. Фактически это означало отстранение от конкурса России и Израиля. Теперь после отставки жюри главные награды «Золотых львов» будут присуждать посетители. Наталья Воробьева продолжит.
16: Выставка должна открыться 9 мая и продлится до 22 ноября. За 7 месяцев работы биеннале привлекает более 600 тысяч посетителей. В этом году в Венеции, в частности, будут представлены художники из России, Украины, Белоруссии, а также из Ирана, Израиля и США. Россия не участвовала в биеннале с 22 года, но в этом российский павильон снова должен открыться. Он представит выставку под названием «Дерево укоренилось в небе». Это результат международного сотрудничества молодых музыкантов, философов и поэтов. Координирует его Российская академия музыки имени Гнесиных. Акцент обещают сделать на культурных традициях регионов, удаленных от крупных центров. Неделю назад Еврокомиссия приостановила финансирование выставки на 2 миллиона евро. Поводом стало возобновление работы российского павильона. Власти Италии против допуска России, но отмечают, что биеннале – автономная организация. В Минкульте страны уточнили, что решение вернуть Россию принято руководством выставки самостоятельно, а организаторы биеннале заявили, что у них нет полномочий препятствовать участию какой-либо страны. Ранее жюри говорило, что не будет рассматривать кандидатов на призы от стран, лидеры которых находятся под ордером Международного уголовного суда. Конкретные государства не назывались, но из всех участниц такие ордера есть только у глав России и Израиля. Споры вокруг выставки не утихают, а итальянские газеты называют происходящее землетрясением на биеннале. При этом Россия и Израиль снова претендуют на награды в категории «За лучшее национальное участие». Награждение, которое должно было пройти в первый день выставки, отложили до закрытия. И теперь не профессиональные жюри, а обычные посетители будут решать, кому достанутся главные призы – «Золотые львы», а точнее «Львы посетителей». Отставка жюри Венецианской биеннале, приостановка финансирования ЕС – серьезный удар по мероприятию. Но широкую публику в Италии это мало волнует, говорит журналист в Италии Сергей Иезуитов.
17: Для венецианцев это событие большого масштаба, потому что это привлекается и большое количество туристов, и деньги. Люди с мировыми именами приезжают. После того, что жюри подают в отставку, еще прекращается финансирование мероприятия. Вот это, конечно, удар сильный. Это то, что никто не ожидал. Я думаю, что это может сократить число участников, и, конечно, уровень сразу резко снизится. Эта тема, я думаю, скорее всего, для профессионалов, потому что если взять обывателя, то это его совершенно не волнует. Есть биеннале или тысяча с Москвой, то это какое-то мероприятие крупное, которое проводится в Ярославле. У них, конечно, есть большая доля самостоятельности у биеннале, но учитывая то, что они финансово зависят от европейских структур, у них определенные ограничения есть, так что приходится считаться.
16: МИД Израиля заявил, что решение исключить их страну из числа претендентов на получение премии является загрязнением мира искусства. Российская сторона считает, что нынешний демарш жюри связан с участием Израиля и намерена открыть свой павильон 5 мая, сообщил в интервью Business FM спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.
18: Руководство биеннале заняло позицию, что мы никого не хотим запрещать, и президент биеннале Бутафока говорил, что большое искусство создается в период конфликтов, войн, и в Италии поэтому, начиная с эпохи Возрождения, рождалось большое искусство. Там, где тишина и спокойствие, как в Швейцарии, появляются только часы с кукушкой. И он не хочет, чтобы венецианское биеннале превратилось в часы с кукушкой. Мы стараемся делать все, чтобы российская программа открылась 5 числа, и, естественно, не хотим подставлять руководство биеннале, чтобы их обвинили в нарушении каких-то санкционных норм. Отставка международного жюри биеннале связана не с нами. Она скорее связана с тем, что в биеннале примет участие Израиль и США, и прежде всего Израиль.
16: Прекращение финансирования ЕС и отставка жюри ничего не меняют. Просто в конце сезона появится приз зрительских симпатий, как это было в 19 веке, говорит искусствовед, автор телеграм-канала «Блог директора» Елизавета Лихачева.
19: В музее запланирована выставка. Она уже смонтирована, она уже готова. Директор музея ушел в отставку. Что изменилось?
20: Как нам пояснили вот журналисты в Италии, теперь финансирование, во-первых, прекратилось этой выставки.
19: Выставка уже стоит, она открывается в выходные. Финансирование Евросоюза 2 миллиона евро в год, и оно прекратилось 2 недели назад. Это борьба с Россией и Израилем, но их уход ничего не изменит. Они не будут вручать золотого льва в Биеннале в этом году. В конце сезона вручат приз зрительских симпатий.
20: А то, что зрители будут определять победителя.
19: В 19 веке тоже зрители определяли. Биеннале существует 150 лет.
20: То есть никаких последствий скандала не видите?
19: Через 2 недели об этом все забудут. Вообще не стоит даже обсуждать.
16: Российский павильон будет работать до начала Биеннале с 5 по 8 мая, когда выставка будет открыта только для журналистов. Затем в нем на больших экранах будут транслировать записи выступлений, представленных в предыдущие дни. Наталья Воробьева, Екатерина Штрыкова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
2: Макс, не шпион, провайдер Cloudflare снял черную метку с мессенджера так же внезапно, как и выставил, и безо всяких объяснений. Накануне пользователи запаниковали, что из-за шпионской пометки Макс заблокирует за рубежом, но наши слушатели написали, что сбоев в его работе не было. Московский дворник с зарплатой больше 100 тысяч рублей. Такая вакансия обнаружилась в базе компании «Суперджоп». В описании говорится, что эти деньги, которые работник получит на руки после оплаты налогов. В Санкт-Петербурге, кстати, зарплаты дворников скромнее, продолжает руководитель исследовательского центра «Суперджоп.ру» Наталья Голованова.
21: Больше всего зарплатные предложения для дворников в Москве и Санкт-Петербурге. В некоторых случаях работодатель готов обеспечивать кандидатов жильем. Плюс одежду и инвентарь дворникам тоже предоставляют работодатели. Из тех вакансий, которые мы видим сейчас на Суперджоп, максимальные предложения есть для дворника и уборщика в Москве с зарплатой от 76 тысяч до 108 тысяч рублей. Еще есть предложения по 90 тысяч рублей и по 80 тысяч рублей. Соответственно, в Санкт-Петербурге то, что сейчас видим, до 70 тысяч рублей предлагают.
2: Наталья Голованова, исследовательский центр «Суперджоп.ру». Несмотря на приличную зарплату, очереди желающих взять в руки метлу в столице не наблюдается, говорит председатель Жилищного союза Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
22: Несмотря на высокий спрос и высокий уровень оплаты, в зимний период в дворники даже за такие деньги не идут. В летний период в районе 70-80 тысяч можно найти приезжих, которые готовы работать в более комфортных погодных условиях, чем зимой. Здесь это тяжелая работа, и также надо понимать, что зачастую она все-таки не нормированная. Очень редко соблюдается трудовой кодекс, вот 8-часовой рабочий день, особенно в плохих погодных условиях. Плюс не стоит забывать, что все-таки это не престижная работа, и долгие годы формировался контингент с приезжими из Средней Азии, и первая ассоциация, которая возникает у людей, у любых людей в знакомых ситуациях, что если вопрос ЖКХ или вопрос дворника, то это, скорее всего, вот люди, приезжие из бедных республик союзных. Поэтому не престижно, тяжело физически, и если говорить о мегаполисах, столичных агломерациях, Санкт-Петербургская, Московская или Черноморская, агломерация, Краснодар, Сочи. Конечно, люди, живущие в городах-миллионниках, они имеют возможность заработать меньшими усилиями, меньшим трудом сопоставимые деньги.
2: Константин Крохин, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России. Средняя зарплата в Москве превысила 173 тысячи рублей, следует из данных, опубликованных в феврале на сайте Росстата.
1: Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. И еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Бизнес-ФМ. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: В конце апреля в Пекине прошла одна из самых крупных автомобильных выставок в мире. Большинство автопроизводителей поставили свои новинки, концепт-кары и новые разработки. Один из самых больших стендов был у компании Great Wall Motors, официально представленной в нашей стране брендами Havail, Tank и Way. Здесь было несколько новинок, одна из которых точно появится на российском рынке ближе к концу года. Последовательно параллельный гибрид кроссовер Way V9X. Ближайший из конкурентов, известный в России, это Lisan L9. Технические характеристики для российского рынка объявят ближе к выходу модели. Также на стенде был представлен Tank 700 в очень интересном матовом голубом цвете и в модификации под названием Hi4 Z. Это еще более мощная версия с гибридной установкой суммарной мощностью 864 лошадиные силы и батареей на 56 кВт-часов, обеспечивающей до 190 км хода на электротяге. Мы вряд ли у себя увидим этот автомобиль, потому что в России он не собирается, и утилизационный сбор на него будет слишком высоким. Более внедорожная версия Hi4T с V6 и блокировками дифференциалов, лучше подходящая для бездорожья, останется у нас в продаже без изменений. Также на стенде я впервые увидела Havail Raptor и H7 с квадратной передней оптикой, новой для нас, но очень освежающий привычный дизайн, хорошо нам знакомый, например, по Dargo. Основное отличие в салоне – селектор коробки передач переехал под руль, освободив место на центральном тоннеле. Плюс роботизированная коробка передач в Китае обновлена и имеет 9 ступеней вместо 8. Эти изменения на нашем рынке тоже пока не появятся. Из интересного, на стенде Great Wall впервые была представлена гибридная установка на базе дизельного ДВС. Какие модели она будет устанавливаться, пока неизвестно. Подводя итог, из всего представленного в России мы ждем гибрид Way V9X в четвертом квартале 2026 года.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Долгожданная весна возвращается в столичный регион. В Москве резко потеплеет до 20 градусов, но, как назло, уже к концу выходных. Только начиная с воскресенья, погода вернется к своей климатической норме, говорит ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
3: В субботу погода будет определять периферия антициклона. Это антициклон приходит к нам из Западной Европы, Польши, Германии. Пока что мы будем находиться на его восточной периферии, и поэтому температура воздуха будет повышаться, но медленно. В ночь на второе минимальная в Москве уже плюс 2, плюс 4. По области возможно понижение до нуля. Дневная температура в Москве 12-14, по региону 10-15 градусов. И ветер у нас уже сменится на северо-западный, то есть более теплый. 3 числа также периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается, то есть осадков не будет ни второго, ни третьего. И здесь уже будет, как говорится, ночная температура в пределах плюс 5, плюс 7 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, то есть температура воздуха 3 мая вернется к климатической норме, такая, какая она должна быть вот в этих числах мая. Начало следующей недели сохранится сухая и солнечная погода, в ночные часы температура будет повышаться, мы 5 и 6 уже ждем минимальную температуру в пределах плюс 7, плюс 12. Дневная температура, понедельник, вторник, это где-то 17-23 градуса. 7 и 8 температура может приблизиться к отметке, во всяком случае, в центре Москвы, плюс 25.
5: То есть вот такого уже не будет? Ветра, эти снег там?
3: Ветра могут быть, они могут связаны с другими процессами. Я думаю, что, конечно, снегопадов нет, от ветра никто не застрахован. Тем более, если погода будет определять все-таки антициклоны, а на их периферии у нас всегда наблюдается усиление ветра. Но таких шквалистых ветров, как вот мы пережили с вами, но пока что не прогнозируется.
2: Татьяна Позднякова, «Метеоновости». Осадков в праздничные дни не предвидится, дожди пойдут лишь после 11 числа, так что шанс на удачные шашлыки у москвичей есть. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю «Русагра» Вадиму Машковичу и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. Ведомство требует обратить их имущество в доход государства. Среди ответчиков также две связанные с Машковичем компании: его жена, бывший топ-менеджер «Русагра» Сергей Трибунский, супруга. И генпрокуратура хочет изъять у них недвижимость, землю, деньги и бизнес-активы. Общая сумма, как пишет «Интерфакс», превышает несколько миллиардов рублей. В середине апреля суд арестовал банковские счета и другие активы фигурантов дела о мошенничестве в «Русагра» на 6,7 миллиарда рублей. ТАСС писал, что 3 миллиарда из них приходится на недвижимость, принадлежащую Машковичу. Также сообщалось об аресте 50 миллиардов рублей на счетах близкой Машковичу компании, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Впечатление, что с помощью этих исков генпрокуратуры у господина Машковича и его близких хотят отобрать не просто все, а все со звездочкой. Понятно, что уголовное дело, оно привязано к событию преступления. Антикоррупционные иски дают вообще безграничные возможности к взысканию. В данном уголовном деле и так есть действительно огромное количество вопросов по его объективности, потому что что это, как не экономическое дело? Какая речь может вестись про легализацию доходов, добытых преступным путем? Все вот это вместе выглядит, откровенно говоря, неубедительно. С стороны гособвинения, но подавая максимальное количество требований к Машковичу, но создается впечатление, что он такое некое исчадие ада, с которого нужно отобрать все. Не просто выжечь его бизнес-империю напалмом, а после этого еще посыпать негашенной известью и после этого еще забетонировать все.
20: А что он так, знаете, в немилость впал власти?
4: Крупные предприниматели, все не идеальные, не святые. Конечно, так есть. Но мне такое ощущение, что в данном случае одна папочка легла, то, что называется, сверх другой папочки, и красиво преподнесли, ну, чуть ли не все современные проблемы из-за него. А дальше идет уже цепная реакция. Вряд ли к нему кто-то обратился бы с антикоррупционным иском. А на фоне таких уголовных дел, такого бэкграунда, конечно, антикоррупционный иск появится. Такое ощущение, что хотят его демонстративно добить, чтобы никто даже не думал обратить внимание, сказать слова в его защиту.
20: В иске фигурируют несколько физических лиц, в том числе супруга Машковича. Насколько обоснованно привлекать к ответственности членов семьи предпринимателя в рамках такого спора? И есть ли шансы исключить ее из числа ответчиков?
4: Юридически, конечно, они бесспорно есть. Но именно поэтому появляется 174-я статья Уголовного кодекса о легализации доходов преступным путем, появляется антикоррупционный иск, чтобы расширить максимально возможности для взыскания, получения данного имущества Машковича. Понятно, что если бы все было бы сведено только к уголовному делу, был бы ограничен объект взыскания, а вот данные возможности, что 174-я статья Уголовного кодекса, что антикоррупционный иск, но все это вместе позволяет добежать довсюду и все забрать.
20: Чем это дело может завершиться?
4: В нынешних реалиях прогнозы неблагоприятны.
2: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». Мы дозвонились до адвоката Машковича Алексея Корябина. Он отказался от комментариев. Машкович и Басов находятся в СИЗО с конца марта 2025 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже к нему добавили еще незаконную легализацию средств и преднамеренное банкротство. Дело против Машковича и Басова возбудили из-за покупки в 2018 году холдинга «Солнечные продукты» у его бывшего владельца Владислава Бурова, который назвал сделку рейдерским захватом. Расследование завершили в феврале. Сумма ущерба была оценена в 86 миллиардов рублей. В мае 2025 года по этому делу также арестовали бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Его обвиняют в получении взятки от Машковича. В конце марта Мосгорсуд продлил арест Машковича и Басова до 26 июня.
6: Громкое дело о харассменте в банке JP Morgan приняло новый оборот. Несколько дней назад бывший сотрудник банка анонимно обвинил менеджера компании Лорну Хайдини в домогательствах и манипуляциях. Он подал иск в суд с требованием денежной компенсации. Но затем личность сотрудника раскрыли, а обвинения начали рассыпаться.
8: Подробности.
23: Иск в суд был подан под универсальным псевдонимом Джон Доу. В этом документе много скабрёзных подробностей. Все они сводятся к тому, что Лорна Хайдини на протяжении года склоняла своего подчиненного к половым актам против его воли, угрожая урезать ему премии и испортить карьеру. Как утверждает бывший сотрудник банка, начальница не гнушалась даже насильно давать ему наркотики и без спроса заявляться в квартиру. В иске приведено много ее угрожающих цитат в духе «Я тебя уничтожу» или «Ты мне принадлежишь». А несчастный банкир вдобавок все это время был женат. Спустя год мужчина все-таки не выдержал и подал жалобу в JP Morgan. Тогда фирма, по его словам, начала мстить. Джон Доу стал получать угрожающие звонки, якобы от сотрудников банка, в которых его запугивали и призывали к молчанию. Спустя несколько дней после подачи жалобы мужчину отрезали от всех рабочих коммуникаций и отправили в вынужденный отпуск. По утверждениям Джона Доу, на протяжении всей этой истории в ней было много расизма. Ответчиком по делу, помимо распутной начальницы, в иске указан сам банк. После огласки эта история разлетелась по всему миру. И репутация Лорны Хайдини, естественно, была подорвана. Банк JP Morgan и сама Лорна сразу все обвинения отвергли, а потом жертву опознали. Как пишет Нью-Йорк Пост, несколько источников идентифицировали Джона Доу как 35-летнего Чираю Рана. Сейчас он работает ведущим специалистом в инвестфирме Brigal Sagemount. По информации источников, Рана не просто подал жалобу в JP Morgan, но и пытался добиться многомиллионных выплат, чтобы уйти из компании по-тихому. Внутреннее расследование HR-отдела и юристов банка, которые, в числе прочего, проверили историю звонков и переписки, не выявило никаких подтверждений обвинениям бывшего сотрудника. Кроме того, как выяснилось, Чираю Рана никогда не был подчиненным Хайдини. Все это время они оба подчинялись разным управляющим директорам. И никакого влияния на премии сотрудника у женщины не было. Лорну Хайдини и ее коллеги описывают как талантливого сотрудника и прекрасного человека, который в свободное время занимается благотворительностью. Судебный иск против нее и банка уже отозван для неких исправлений.
2: Теперь у самой Лорны Хайдини есть шансы отыграться и подвергнуть своего обвинителя даже уголовному преследованию, говорит юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
7: Встречные иски – это частая практика. Меня, честно говоря, смущает это обвинение высокопоставленного сотрудника JP Morgan, тем более женщины, в таком сомнительном действии, потому что JP Morgan – один из крупнейших банков, и если бы там какие-то факты подтвердились бы, конечно, они выплатили компенсацию. Второе, что меня смущает, что сумма очень небольшая для таких дел. Он просил $1 миллион. Обычно сумма, когда дело касается домогательств, тем более руководства по отношению к нижестоящим сотрудникам, а здесь еще и особенность того, что он мужчина, истец, а обвиняет женщину, то здесь сумма в крупнейшем банке начиналась бы от 10 миллионов. Поэтому, если вдруг суд установит, что это оговор, она подаст встречный иск, она может подать это в любое время, прямо сейчас. Я, насколько понимаю, что поскольку речь идет о деньгах, то это иск гражданский, не уголовное преступление. Но за оговор она может написать заявление с тем, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. И, конечно, гражданский иск, потому что дело скандальное, оно сейчас на первых полосах, его иначе как взрыв бомбы не называют на финансовых рынках. Это, безусловно, отражается на репутации крупнейшего банка, у которого есть прямая связь с действием президентом. Поэтому, безусловно, я думаю, что если его факты не подтвердятся, его протащат через всю паутину американского правосудия. Он может быть подвергнут не только материальным взысканиям, но и, конечно же, уголовному преследованию и сесть на 4-5 лет.
2: Александр Трещев, юрист. На запросы американских СМИ ни истец, ни его адвокаты не отвечают.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Офисы класса «Б». Родной, конечно, но какой-то малолюбимый ребенок офисного рынка Москвы, на которого давно никто не ставил. А с недавних пор все громче звучит призыв, который коммерческий директор по коммерческой недвижимости МР Кермен Мастиев формулирует так. Современные, но более простые и доступные по цене офисы класса «Б» надо начинать активно строить в окраинных районах, особенно при реализации проектов КРТ, когда компании, занимавшие бывшие административные корпуса и здания завода управлений, вынуждены покидать насиженные места. Спрос будет большой и стабильный, уверен эксперт. Точных оценок нет, но подсчеты, на которые ориентируется рынок, гласят, что в зонах, попадающих под КРТ, есть от 15 до 25 миллионов квадратных метров офисных площадей класса С, Д, Е и что там дальше. Даже если четверть компаний, которые их занимают, захотят не уехать в Подмосковье, а остаться в Москве, это в горизонте 10-15 лет обеспечит офисный спрос в несколько миллионов квадратов, причем не А-класса. При этом

0: 20% приходится на класс «Б». А ведь спрос на него по сравнению с первым кварталом 2025 года уже вырос почти в 5 раз вместе с совокупным спросом. Идею поднять с колен строительство «Б-класса» офисные девелоперы называют «не лишенной оснований». Спрос и правда в зоне роста, а конкуренция пока низкая, ниша практически свободна, и девелоперский цикл упрощен, в том числе за счет возможности применять типовые решения. Но есть и опасения, среди которых, например, длинные сроки окупаемости и особая чувствительность B-класса к качеству эксплуатации. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Чехия разрешила перелет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фица, который собирается в Москву на празднование Дня Победы. Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано, сообщили в МИДе Чехии. Ранее Фица говорил о планах возложить цветы к могиле неизвестного солдата в Москве 9 мая. Также он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Перелет борта словацкого премьера через свою территорию на торжества в российскую столицу запретили Эстония, Литва, Латвия и Польша. Япония закупила партию российской нефти на фоне перекрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-импортера Tayo Oil. По ее данным, она приобрела сорт Сахалин Blend и тесно координируется с японским правительством по этому направлению. Объемы поставок не раскрываются. Ожидается, что нефтяной танкер Voyager под флагом Омана прибудет 3 мая в порт Кикума, где расположен нефтеперерабатывающий завод. Президент США Дональд Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза. Новые тарифы начнут действовать со следующей недели. Глава Белого дома объяснил это тем, что ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. Если машины будут производить на заводах в США, пошлины взиматься не будут. «Динамо» и «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в московском дерби в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-арене. В следующем туре красно-зеленые 10 мая примут калининградскую «Балтику», бело-голубые 11 мая дома сыграют с «Краснодаром». Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не больше 100 граммов в одни руки с сегодняшнего дня гражданам запрещено вывозить из страны золотые слитки, чей вес превышает эту норму. Во всех иных случаях нужно получать спецразрешение. В чем цель этих ограничений? Арест и депортация за фото в юбке и хвалебный отзыв на маркетплейсе. Такой вердикт вынесут в Туле. Отягчающим обстоятельством стало то, что автором поста был мужчина. Судя по имени, выходец из Средней Азии. В его действиях усмотрели пропаганду запрещенного движения ЛГБТ. Будут ли турецкие авиалинии реже летать в Россию? В сети появилась информация, что перевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь и начал пересаживать пассажиров на чартеры других авиакомпаний. Насколько критичны эти изменения для отечественного рынка авиаперевозок в канун начала летних отпусков? Мы спросили у экспертов. Подробности в ближайшем эфире Business FM. С 1 мая в России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов. Исключения есть, но они строго регламентированы. Вывозить слитки тяжелее 100 граммов можно только через 4 аэропорта – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи – это Владивосток. И только при наличии спецразрешения Федеральной пробирной палаты. Это касается как стран ЕАЭС, так и всех остальных государств. Правило не распространяется на банки. Они по-прежнему могут вывозить золото без ограничений. Эта мера, как объясняли в Минфине, принята, чтобы предотвратить незаконный отток капитала за рубеж и пресечь использование золота в теневых схемах и отмывании денег. Что это значит и кого коснется, говорит вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
5: Я хочу, во-первых, успокоить всех. Никакого падения спроса на золото в России из-за этих мер не произойдет. Мы ставим рекорд за рекордом. Рынок последние несколько лет увеличился в 10 раз. Даже не запрет, а ограничение на вывоз золота в слитках вряд ли как-то сильно скажется. Это скажется на борьбе с контрабандистами. Это вот главная проблема, с которой борется государство. Несколько случаев в последнее время, когда в наших воздушных гаванях, в Шереметьево, во Внуково, это ловили очень крупных контрабандистов, которые везли больше 100 килограммов курьера черный в чемоданах на колесиках. Там по хитрой схеме вывозили в страны Евразийского экономического союза, которого у нас нету таможенных границ. Передавали там эти слитки 12 килограмм, такие кирпичи огромные, другим курьерам, которые там в Дубай летели. И вот это все было не отрегулировано. Их там подтягивали за различные истории, откуда эти слитки. Они могли быть черными, это вообще даже не банковская история. Она обычно как-то куплена или в обход, или еще как-то связана с финансированием каких-то нехороших организаций. А сейчас это просто формализовали, ввели лимит, сколько можно вывозить, прописали процедуру, если вы хотите вывозить больше, получать разрешение пробирной палаты. Мы ждем разъяснения от пробирной палаты, какова вся процедура разрешительная, на какие документы нужно предоставлять, какой-то в ближайшей перспективе это все нам объяснят. Механизм будет полностью отрегулирован. Если брать золотые монеты, которые опускают наши монетные дворы, широчайший ассортимент представлен. Можно купить даже килограммовые золотые монеты. И они не попали под распоряжение. Я хотел бы тоже понять процедуру вывоза золота в монетах в крупных объемах. И я оптимистично смотрю на ситуацию. Думаю, что просто закрыли дырку, через которую ходило нелегальное золото. Не секрет, что есть черные золотодобытчики, которые без всяких налогов, лицензий и прочего копают золото, никому ничего не отчисляют, и это все золото переплавляют в слитки. Пока это представляется так, что это не те закручивания гаек и ограничения, которые мы видим в интернете. Это просто государство решает реальную проблему, связанную с контрабандой.
4: Алексей Визовский, вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата». По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году россияне купили рекордный объем этого металла в слитках и монетах. Показатель год к году вырос почти на тонну, до 35,5 тонн. На конец апреля этого года стоимость 100-граммового слитка в зависимости от банка варьировалась в диапазоне от 1 130 000 рублей до 1 270 000. Bloomberg пишет, что из-за апрельских ударов по российским НПЗ нефтепереработка в стране упала до уровня 20-летней давности, а за последний месяц из-за максимального с начала года ударов беспилотников по НПЗ их производительность, по данным агентства, едва превышает 4,6 миллиона баррелей в сутки. Откуда Bloomberg взял эти данные, не совсем ясно. Росстат детальную статистику не публикует. Другим темам. В апреле розничные продажи шашлыка в России упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Причины – холодная погода и снижение потребительской активности. Это резкий контраст с весной 2025 года, когда рост продаж достигал 30%. Если спрос не восстановится на майских праздниках, бизнес понесет убытки. Производители и так не могут поднимать цены. Шашлык за год подорожал всего на 4%. При этом мангалы стоят больше на 36%, уголь и шампуры на 14%. Это подсчитали в сервисе «Чек-индекс» компании «Платформа ОФД». Каким будет спрос на шашлыки на майских, подробнее Наталья Воробьева.
6: Традиция встречать майские в пуховике и с надеждой на солнце крепнет. В этом году в начале майских праздников просто прохладно. В прошлом снег укутал цветущие деревья, многие дачники в Подмосковье праздновали 1 мая из-за масштабных отключений электроэнергии при свечах. Снег был на майские и в 24-м, и в 23-м годах. Но продажи шашлыка почему-то росли. Сейчас в условиях ограниченного спроса рост цен на шашлык остается сдержанным, говорит заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.
7: На конец апреля 2026 года средняя стоимость выросла на 4%, если мы говорим про шашлык из курицы, и составила 415 рублей. Из свинины шашлык подорожал на 4,7% и обойдется в этом году в 667 рублей. Маринад даже подешевел за счет лука. Год к году лук упал на 22%. Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции. На майские праздники мы по-прежнему ожидаем спрос, но с переходом на 9 мая. На 1 мая в большинстве большинстве регионов были погодные условия со снегом, и спрос значительно сместился.
8: Стимулируют ли продавцы продажи шашлыка при этой холодной погоде? Скидки ли, акции?
7: Акции в торговых сетях и скидки, они расписаны заранее. Так называемые желтые ценники, они тоже планируются заранее и прекрасно работают, увеличивают спрос. Но увеличивают спрос тогда, когда есть для этого повод, есть хорошая погода.
6: На одном из подмосковных рынков нам тоже сказали, что спрос пока вялый, но надеются, что в празднике покупатель активизируется. Шашлыки готовят, называют цены.
9: Шейка свиная 700 рублей килограмм. Без жира, кастрет, яблочко, вот такие обрезные куски, прям вот калиброванные, 550 рублей килограмм. Стейки свиные в маринаде 550 рублей килограмм. Курочки, бедро и грудка 550. Грудка у нас на кефире с травами, а филе бедра, сладкий соус чили и майонез чуть-чуть. Крыло куриное, маринад барбекю 470. Есть филе бедра индейки, классический маринад, лук, лимон, без укропа 780 рублей. И филе грудки, индейки, сливки 10% и базилик тоже 780.
8: Есть ли ажиотаж на майские?
9: Ну, так себе. Погоды нет. У нас зависит все от погоды.
6: Несмотря на холодную погоду и опасения по поводу продаж шашлыка, аренда беседок на майские праздники пользуется стабильным спросом. Люди готовы платить, особенно за удобные локации в черте города. И массово не отменяют брони. Вот что нам сказали в компании «Пикник Сити», предлагающей аренду беседок в Берилевском дендропарке и в Ольгинском лесопарке. Это в 5 километрах от МКАДа между Щелковским и Балашихинским шоссе.
10: Если на 1 мая, например, есть в Берилево, по цене на целый день, так как это майские праздники, 19400 будет, она до 18 персон размещает. Есть дендрарии тоже, это уже за МКАДом. Тоже такое же размещение по количеству гостей. Если по цене, она 18000 будет. Это майские. 2 числа только за МКАДом. Есть беседка, как я вам сказала, которая 18000 рублей. Берилево уже все занято. Если 3 число, тоже дендрарий свободен. Остальные локации пока заняты. По цене 3 мая, это воскресенье, если за МКАДом, у вас беседка будет стоить уже 16000 рублей. С 10 до 10. Ну, то есть сама беседка из брусьев у вас, стол, лавочки, мангал, техническая вода, все предоставляется. Шампура 6 штук тоже у вас в аренду входит. Ну, отмен пока не было по броням.
6: Впрочем, сэкономить на беседке не получится и просто в выходные.

0: Козловский – опытный киноспортсмен. В фильме «Тренер» сыграл наставника футбольной команды, в «Легенде номер 17» – хоккеиста Валерия Харламова. Теперь он тренер, который ищет нового Новака Джоковича или новую Марию Шарапову. И находит в лице героини 20-летней Полины Гухман. Это дерзкая девчонка из не очень благополучной семьи. Теннис – ее все. Когда денег на тренировки нет, она пробирается на частные корты, притворяется новичком, делает ставки и обыгрывает богатых любителей. У девушки диагностируют заболевание глаз. В перспективе есть риск тотальной слепоты. Но чтобы стать чемпионкой, она готова на многое. Сериал «Первая ракетка» задумали 5 лет назад. Теннис – декорации для глубокой драмы про преодоление, говорит продюсер, основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский.
1: В России это первый сериал и вообще первое художественное произведение про теннис поместить персонажа наш мир большого тенниса, который невероятно многообразен, элитарен и эстетически красив. Нам показалось, что будет по-настоящему интересно. Мне кажется, получилось. Честно говоря, даже думали о том, может быть, нам найти теннисистку и научить ее играть роль, или нам все-таки искать артиста и учить ее играть в теннис. Мы оказались где-то между. Что касается Дани Козловского, он играет в теннис любительски, но играет неплохо. Конечно, там задействованы дублеры, но много где Дани играет сам. Что касается Полины Гухман, Полина гимнастка, и это кардинально отличается от того, как двигается теннисистка. Мы отдали ее на тренировки по теннису перед съемками. После 3 тренировок я посмотрел запись ее игры и сказал, мы срочно прекращаем ее учить играть в теннис, и мы учим ее изображать теннисные удары. И остальные порядка 10 тренировок она ходила и смотрела, как двигаются настоящие теннисистки. Она училась делать подачу без мяча, бить справа-слева. Она училась стоять как теннисистка, а мяч мы потом дорисовали. Посмотрите, кстати, определите, где нарисован или нет. Это сработало. Она выглядит как теннисистка в кадре.
0: Первый эпизод интересно, хотя если сравнивать с другой недавно вышедшей спортивной драмой «На льду» от платформы «Окко», то там накал страстей и глубина проработки сюжета были убедительнее. Помимо артистов, в кадре «Первой ракетки» есть настоящие теннисисты. Обращались за консультациями к президенту Федерации тенниса России Шамилю Торпищеву. Он выступил перед премьерным показом.
2: Я был на ряде съемок, смотрел, и проблема тенниса, наверное, одна. Очень хороший вид спорта. По виду спорта считается второй в мире после футбола в других странах. А в наших странах еще в 1984 году в Советском Союзе один генерал получил выговор в партбилет за продвижение буржуазного вида спорта. Потому что он никак не олицетворялся с народным видом спорта. Я очень благодарен и восхищаюсь вами, потому что ни разу еще теннис, я все фильмы про теннис посмотрел, не показали нутро тенниса, его психологию. Потому что теннис — это сплошная психология. И я думаю, что этот фильм будет в аналогах первого такого крупного шага, чтобы люди понимали, что такое спорт и как можно сделать свою личность из ничего.
0: Данила Козловский на премьеру «Первой ракетки» в кинотеатр художественный не успел прилететь. Передал собравшимся видео-привет из Академии большого тенниса в Мадриде. Шутил или нет, что уже готовится к съемкам 2-го сезона. Александра Сидорова, Business FM.
3: Продолжительность жизни.
4: 5 лет назад, когда пациенты жаловались на продолжающиеся месяцами симптомы после перенесенного коронавируса, врачи принимали это за простую тревожность.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Сегодня долгий ковид – одна из самых активно изучаемых болезней в мире. К концу 2023 года им переболели около 400 миллионов человек. Симптомов у долгого ковида задокументировано более 200. И вот что удалось выяснить. Через 2 года после перенесенного коронавируса риск развития когнитивных нарушений в 2-3 раза выше, чем в острой фазе болезни. То есть состояние у части пациентов не улучшается, а наоборот ухудшается. Причем долгий ковид развивается не только после тяжелого течения болезни. Что происходит в организме? Механизмов выявлено несколько. Во-первых, персистенция. Частицы вируса обнаруживают в тканях спустя месяцы после выздоровления. Во-вторых, иммунная система продолжает работать в режиме угрозы, когда вируса уже нет, и атакует собственные ткани. И, наконец, третий механизм – это микроскопическое тромбообразование в сосудах. Но есть и хорошие новости. Риск получить такие осложнения постепенно снижается. Если в 2020 году долгий ковид развивался примерно у 10% заболевших, то к 2022 году

0: году среди вакцинированных этот показатель снизился до 3,5%. Исследования долгого ковида впервые дали науке детальную картину того, как вирус запускает хронические процессы в организме. Это открывает новый угол зрения на синдром хронической усталости и ряд аутоиммунных состояний, которые десятилетиями считались загадочными.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Турецкие авиалинии приостанавливают полеты по 18 международным направлениям с мая. В сети также появилась информация, что авиаперевозчик отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию. Как утверждают представители туркомпании, некоторых пассажиров с рейсов турецких авиалиний стали пересаживать на менее комфортные чартеры Southwind Airlines. В качестве причин этих сокращений называют снижение спроса со стороны европейских стран и рост цен на топливо. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан объясняет, авиаперевозчик отказывается от наименее выгодных рейсов, и критическим для россиян это сокращение точно не станет.
3: Естественно, правда где-то между. Турецкие линии не уходят из России ни в коем случае. Они уходят с наименее рентабельных рейсов, там, где они проигрывают конкуренцию другим перевозчикам. Кстати, как и российским, так и турецким. Потому что у нас, на самом деле, кроме турецких авиалиний, а это дорогая авиакомпания, полетает и AtlasJet, и Air Anka, и Anadolu, и Pegasus, и Southwind, и еще различные турецкие компании. Кроме этого, летают российские лоукостеры, такие как Победа, Азимут, плюс достаточно дорогой Аэрофлот, который на фоне турецких авиалинии выглядит уже не таким дорогим. И мы видим, что турецкие авиакомпании, в общем, не сокращают присутствие. Сейчас где-то билеты у турецких авиалиний на тот же Стамбул дороже процентов на 20, а иногда даже на 25, чем у многих российских авиакомпаний. И поэтому, чтобы не летать впустую, они отдали эти же рейсы другим турецким перевозчикам, более дешевым, с более низкими ценами, которые могут на равных конкурировать как по сервису, так и по качеству перелетов с российскими авиакомпаниями. Кстати, перелеты в Турцию для турецких авиакомпаний намного выгоднее из европейских части России, в первую очередь из Москвы, потому что, например, тот же Стамбул, они летят 3,5 часа, в отличие от российских перевозчиков, которые летят 5 часов. В Анталию летят менее 4 часов, а российские перевозчики летят чуть более 5 часов. Это связано с тем, что турецкие авиаперевозчики могут лететь через зону Евроконтроля, через Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Болгарию. Российские перевозчики вынуждены облетать по более длительной траектории, летят чуть ли не Каспийским морем, потом Минеральные воды, Сочи, и дальше только лететь на Стамбул и Анталию, и Даламан и Бодрум. Поэтому российские перевозчики летают, как ни странно, на более длительные расстояния, но с более низкой ценой, чем турецкие перевозчики. Поэтому ни в коем случае турецкие авиалинии не уходят, турецкие перевозчики не уходят, просто они смотрят и оставляют те рейсы, где они хорошо зарабатывают. Те, где рейсы, где они зарабатывают чуть меньше, они сокращают. Спрос россиян в этом году в Турцию нисколько не уменьшится, потому что Россия сейчас испытывает огромные проблемы на побережье Черного моря в Красавском крае, и плюс резкое укрепление рубля, и российские ательеры продолжают поднимать цены в рублях на 10, а то и 15%. А, например, Турция подняла цены в среднем в евро только на 5%.
2: Александр Макартычан, Альянс туристических агентств России. В этом году турпоток россиян в Турцию может приблизиться к цифре в 7 миллионов. Депортация из-за неудачного отзыва о покупке. Иностранца выдворяют из России за шуточный отзыв на Wildberries. В нем мужчина хвалит кожаную юбку. Подробнее Ольга Кашинская.
4: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень», — написал Исламжон Гуломов в отзывах на маркетплейсе и прикрепил свое фото в кожаной юбке. Сейчас этот отзыв удален. Суд Тулы за это назначил ему 5 суток административного ареста с последующим выдворением из страны по административной статье о пропаганде ЛГБТ. В постановлении сказано, что опубликованная мужчиной информация, цитата, «открыто демонстрирует привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Гуломова задержали 23 апреля. После 5 суток ареста его должны были поместить в Центр временного содержания иностранцев в Кимовске, где он будет оставаться до выдворения. Сам он признал вину и попросил ограничиться штрафом. Но выдворение из страны в таких делах – общепринятая мера, рассказывает юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
5: КОАП у нас очень жестко применяется по отношению к иностранным гражданам. То есть все, что касается нарушений по КОАП иностранных граждан, оно автоматически внесет административное выдворение за пределы. Плюс устанавливается сразу же еще запрет ехать на въезд, в среднем около 5 лет. То есть практика судов какая? Есть факт пропаганды. Трактуют, что это лицо посягает на общественную нравственность, представляет угрозу. И это нормальная практика. Можно, конечно, попытаться в суде побороться, если у иностранца есть семья граждане Российской Федерации. Он очень-очень долго живет в России, он работает, то есть он интегрирован в общество. А во всех остальных случаях судебная практика в 99% применяет выдворение.
4: Как этот нетрадиционный отзыв удалось выловить из миллионов публикующихся каждый день – отдельный вопрос. По словам экспертов, варианта два – либо старый добрый донос, либо массовые системы интернет-мониторинга, которыми пользуются в МВД, теперь настроены и на анализ отзывов на маркетплейсах. Но какие тут могут быть ключевые слова или маркеры – тоже непонятно. Этот приговор – вопрос интерпретации, говорит адвокат Михаил Салкин. И четких критериев тут никаких нет.
6: Я думаю, что это очень странная трактовка, как текст о том, что мужик одел юбку, должен вызвать желание сменить пол, мне совершенно непонятно, равно как и где официально зафиксированы критерии между мужской и женской одеждой, и что мы тогда будем делать с той одеждой, которая так называемая унисекс. Не очень понимаю принцип равноправия сторон. Если женщинам разрешено носить брюки, это считается традиционной ценностью, то почему тогда мужчинам будет запрещено носить женское? В общем, это все доводится до абсурда, а само постановление, на мой взгляд, вынесено просто потому, что обвиняемое лицо вину признало, то есть, по сути, признало о том, что имело умысел размещение какого-то вреда, вредящего детям. Но я думаю, что если я какой-нибудь комментарий выложу к шотландской юбке, которую, предположим, я напялю и захочу это все выложить в интернет, то меня штрафовать не получится.
4: Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии был принят в декабре 2022 года. Ранее была запрещена только пропаганда среди несовершеннолетних. Ольга Кашинская, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Жив ли бизнес-ланч? Все больше ресторанов отказываются от комплексных обедов в своем меню, пишет газета.ру. Формат классического бизнес-ланча, как сообщается, вытесняет доставка и готовая еда, которую можно купить в магазине. А себестоимость блюд, логистика, аренда и прочие расходы общепита продолжают расти. Заказывают ли до сих пор бизнес-ланчи? Бизнес-ФМ спросил у рестораторов.
1: Бизнес говорит.
7: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петлероид.
8: У нас есть комбо-наборы, куда входит несколько блюд. И суммарная стоимость получается меньше, чем если каждое блюдо покупать по отдельности. Такие комбо-наборы люди, в принципе, используют как и бизнес-ланч. Плюс у нас есть и прям бизнес-ланч в одном кафе, который находится посредоточение офисной жизни. В целом, мы на это пошли в основном по запросу гостей, потому что очень был большой запрос на это. Но сейчас, конечно, для общепита наступают тяжелые времена, меняется структура потребления, приходят новые потребители, они совершенно в других условиях воспитаны. Это, в первую очередь, доставка, вторая очередь – это готовая еда. Я вот приведу простой пример. Я недавно был в одном модернизированном магните. Там можно получить картошку фри, французский хот-дог и колу все вместе приблизительно за 160 рублей. Конкурировать с этим, конечно, общепиту крайне трудно, потому что ритейл-сети, у них есть объем, и у них совершенно другие цены на входящее сырье, и, что немаловажно, у них совершенно другая цена аренды. Поэтому я думаю, что, да, бизнес-ланч ждет печальная судьба. По инерции кто-то будет пользоваться, но все меньше и меньше. И со временем они вообще исчезнут как вид.
7: Ресторатор, совладелец ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертеля» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
9: У нас есть кафе, в которых мы вводим бизнес-ланч, и есть кафе, в которых их изначально не было и не будет. Там, где есть много народу, кто будет ходить обедать, там мы такие вводили опции. И могу сказать, что вообще ничего не уменьшилось. Поток посетителей такой же, как и был. Мы немного подняли цену, но в связи с тем, что продукты дорожают, но это никого вообще не смутило. Наши бизнес-ланчи – это не специально приготовленная еда, а просто уменьшенные порции того, что гости и так могут заказать по меню. Всем это нравится. Как правило, везде можно заказать к ланчу алкоголь по значительно сниженной цене, и очень многие этим пользуются. Более того, сейчас стали пользоваться чаще. Там вино за 100 рублей или пиво за 100 рублей. А на Петровке, например, в Санта-Джованни, мы даем пиво бесплатно милиционерам, потому что у нас там Петровка. Ну, надо сказать, милиционеры не отказываются, пьют пиво. В общем, мы не жалуемся, бизнес-ланчи оставили. Все довольны.
7: Управляющий партнер и шеф-повар ресторана «Торо Гриль» Кирилл Мартыненко.
10: У нас, например, достаточно много ресторанов, которые находятся либо рядом с бизнес-центрами, либо в самих бизнес-центрах. Сам бизнес-ланч достаточно активный, и мы не видим какой-то тенденции к тому, чтобы количество людей уменьшалось на бизнес-ланч. А, наверное, в отдельно стоящих ресторанах я соглашусь, что там бизнес-ланч как таковой гораздо меньше сейчас востребован. Люди либо просто переходят на какую-то определенную скидку в дневное время для того, чтобы те люди, которые в нем пришли пообедать, ну, для них это было привлекательным, но это основное меню. То есть специально тогда не нужно не разрабатывать меню бизнес-ланча, не какие-то там отдельные продукты там дополнительно покупать. Вообще, можно сказать о том, что формат именно такого сета вообще в последнее время очень непопулярен стал. Большинство рестораторов делают меню на ланч таким образом, чтобы человек просто мог сам собрать себе свой обед, потому что вот эти так называемые комплексы, они уже, ну, достаточно дороги стали по себестоимости, и за небольшие деньги уже сложно сделать большой комплекс. А люди, которые приходят, хотят что-то выбрать, как здесь гораздо проще им выбрать себе просто специальное предложение на дневное время. И мы понимаем, что эта конкуренция есть на рынке, и многие сотрудники, допустим, которые не могут себе позволить, например, там ланч за 800-900 рублей, а сейчас средняя цена, наверное, на ланч именно такая, те, ну, кто-то берет из дома, кто-то покупает в магазине готовой еды в каких-то кулинариях.
1: Бизнес говорит. Между делом с Кирой Альтман.
11: Я спросила Ольгу Чернышову, художника, наблюдателя, философа. Оль, простите меня за излишний пафос, но я так чувствую. Так вот, я спросила о том, как она относится к старости, к этой ступени жизни.
12: Ну вот вы про руки заговорили. Я когда увидела, что руки стареют, я думаю, ну вот хорошо. Вот если уже руки стареют, да, то надо рисовать только то, что очень хочется. И вот я думаю, а зачем, вот если это такое твое время, да, вроде бы, и все. Вот надо только ориентироваться на то, что внутри, например, да, вот, и как-то для меня вот старость скорее как сигнал того, что, ну, время мало, и нужно как-то точнее, там, четче, может быть, ко времени по-другому относиться.
11: Разговор про время жизни повернул к среде жизни, к городу, по которому мы ходим с Ольгой пешком. И тут мы вместе вспомнили про деревья в катках.
12: У нас сейчас в жизни очень много подмен. Задача дерева – соединять небо и землю. Это вообще написано в китайской философии. И деревья – это вообще наши друзья и защитники, и многие цивилизации на Земле это понимали. И дерево – это не декоративный предмет, который можно в катке поставить и в лучшем случае увести, а в худшем просто выкинуть, потому что оно тебе вот этот праздник каждый день московский организовало. Где-то эти несчастные сейчас, ну, вот там Садовое кольцо озеленяется, там они, конечно, очень тяжело, я за ними наблюдаю, но они растут. Все-таки живут. Я даже видела дроздов. Я не знаю, что там за яблоки, из чего они состоят, из какого свинца. Но там эти дрозды, значит, эти яблоки ели, потому что им тоже уже... Они жили вот... Ну, то есть ты прилетаешь, и нету, да, твоего больше места. Ну, как-то вот это все очень тяжело.
11: Художник Ольга Чернышова, Кира Альтман, Бизнес-ФМ.
1: Между делом на Бизнес-ФМ. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по потенциальной атомной сделке для разрешения конфликта. «Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал президент США журналистам у Белого дома. По его словам, стороны продолжают предпринимать усилия по урегулированию конфликта, в том числе в телефонном формате. Как ранее сообщалось, 30 апреля Иран передал США через пакистанских посредников свой ответ на последнее предложение по долгосрочному перемирию. Весь Рыльский и частично еще три района Курской области остались без телевидения из-за атаки ВСУ. Дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он заверил, что энергетики приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка. О других повреждениях или пострадавших не сообщается. Российский археолог Александр Бутягин, которого освободили в результате недавнего обмена между Польшей и Белоруссией, вернулся в Санкт-Петербург. В интервью «Вестям» он заявил о желании вернуться к руководству Мирмикийской археологической экспедиции и вновь поехать на раскопки в Крым. По его словам, вопрос сейчас скорее в том, успеет ли он организовать экспедицию до лета. В разговоре с «Известиями» ученый уточнил, что в Европу в ближайшее время ехать не намерен. Крылья Советов обыграли московский «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев. Это вторая победа крыльев подряд. В прошлом туре самарцы обыграли «Локомотив» со счетом 2-0. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ.